98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация Кроп.ком.

0: Radio Рация. Рация.
1: На так само грабання ділок починаємо наш ефір на хвилі Білоруська Радіо Рація. 10 хвилин зараз після 7 Білорусі, після 6. У Польщі ігри фірми починаємо з білоруських історій. Криху більш за год на волю вже знаходиться былий політв'язень, блогер, журналіст, громадський діяч Миколай Дзядок. Покриху отримлюється аднавіць свою працю, інтегруватися у соціум, вертається почуттю свободи. Свою історію розповідає наш суразмовця.
2: До відчування свободи мусить так. Но сказать, чтобы у меня целиком были нивелированы все наступства тюрьмы, ну, вядома, не. То бок, ну, протягивается некая штодзённая праца над собой, я б так сказал.
3: Что отдалося тяжей за всю за гэты час? Побыт, мова, пошук новой справы, ці там еще штосьці?
2: Информационный перегруз, раз. И сутыкнение с великой колькостью озлобленных, разочарованных людей. То бок, я чакаў, што яны будуць сярод беларусаў, але не чакаў, што іх будзе ну, настолькі шмат, і яны будуць такі актыўныя. То бок, людзі, якія бачаць сваім галоўным ворагам не рэжым, а там, да прыкладу, Франака Вічорку, да, там, ці Светлана Ціхановска. Я не кажу зараз, што Франак Вічорка ці Светлана Ціхановска безгрэшны. Яны, як і ўсе людзі, маюць свае недахопы, могуць дапускаць памылкі і гэтак далей. І накоплюваюцца, безумоўна, у кожнага на кожнага крыўды, калі доўга працуеш у адным асяроддзі. Але, ну, вось, зараз мне лягчэй, то что я всех эти люди, по-перше, не існуюць амаль выключно онлайн. Ну, ось, мне стало зараз легче, тому что я всех перезабанивал во всех своих социальных сетках. Но первые тыдні, ось, это было не то, что скажу, что меня это прям травмовало, але, ну, было неприемно, неприемное такое здивление, когда ты бачишь, как там атакуют просто, это не боты, это реальные люди, которые тебе там штодзённо пишут, что ты там комусь-то продался, что ты такі-сякі, только там учора ты еще был герой, сегодня тебе уже брудом поливают, не знаю, уже это там не один, не два, это десятки людей. Вот это было неприемно, потому что, ну, ребята, тут... Чому я, блин, у турме смог заховать некую базовую добрыню до людей, да? А вы в эмиграции на свободе вы не смогли. У вас... Вы ненавидите всех вокруг себя. Но это было неприемно. Ну и другий момент — это информационный перегруз. Так, то, что информации, конечно, столько, тут за один день споживать столько, сколько у турме за месяц. И мозгу треба будет адаптоваться. Я так сказал, и догэтуль у меня у закладках и на книжных полицах просто просьба информации, какую я хочу спожить, але не могу, тому что треба ну, споживать информацию штодзённого ужитку такую, то бок, хвилинную, разумеется, для працы, для блогов, для стримов и так далее. Но это не так, два хитые моменты, я бы сказал, были найтяжелые.
3: Вы вельми хутко вернулись у якраз у публичную и аналитичную простору, то, что менавіта да помогло трымать гэты внутренний ресурс, калі улічыць, вось, про что довелося пройти.
2: Слухайте, но это было для меня фактором терапии, то бок, то, что я вернулся, это то, что ну, я вернулся как рыба в воду, разумеется, это то, что помогает мне чувствовать себя живым, потребным людям, запотребованным. Я покутывал значно в турме от неможливости, от отсутности интеллектуальной коммуникации, интеллектуальных взносин, возможности выказываться, обмерковывать свои думки, чуть, быть почутым и быть вот в этой громадской дискуссии неспынной, да, вот в нашем там фейсбучном этом бурбалце, так, в ютубе, в стримах. И как только я до этого вернулся, хоть это и занимает мне час, энергию, ресурс, но я в это вернулся, и мне сразу полегка наступила, разумеется. То бок. Тут, конечно, есть иншая крайность, можно и выиграть, але в целом мне это... Мне уласна моя праца мяне і падтрымала ў вяртанні ў нармальнае жыццё, так сфармуляваў.
3: А як за гэты перыяд змяніўся ваш погляд на беларускую эміграцыю, як вы ўяўлялі яе сябе, калі былі за кратамі, у цэлым ці апраўдаліся гэтыя чаканні?
2: Да з большага, у прынцыпе, я так і ўяўляў. Адно што толькі я не чакаў, вось, як я казаў ужо, што вось прямо вот гэтыя расколы, сваркі ажно да такога дойдуць. Але з іншага боку, калі паглядзець, то магло быць і нашмат горш. То бок я разумеў, што ну да мяне даходзіла інфармацыя, калі ну, вы не ведаете, то Андрей Муковозчик из газеты СБ «Беларусь сегодня», он важливо сочит за сварками белорусской миграции, периодично об них пишет, цитуя обильно вельми посты с Фейсбуки, с Фейсбука, цитовал там и Нику Сандрас, и, по-моему, Класковского, и там бегал по сторонках людей вогуля, там никаких ни лидеров, ни инфлюенсеров. Я то, что читал, я как бы разумел, что не... А, Латушку вот цитовал, Франакович, Вечорку, знову же, ну, То бок я нават там знаходзіўся ў дыскурсе, разумееце? Я разумеў, што нейкія вот сваткі прысутнічаюць, так. Ну, в прынцыпе, што чакаў, то і пабачыў.
3: А вось гэты трэмны бэкграўнд, гэта цяжар, які зараз цягне назад, ці наадварот інструмент, які дапамагае рухацца наперад.
2: Якое цікавае пытанне. І тое адначасова, я вам так адкажу. А ўжо ж больш шырока адказваць, гэта трэба прама у сябе паглыбляцца вельмі, вельмі глыбока.
1: І так кажа наш суразмоўца, былы палітвязень Мікалай Дзядок, ён прайшоў праз катаванне, узмацненне рэжыму, карцэры ды нават новую крымінальную справу проста ў калоніі. З сакратамі ён правёў амаль 5 гадоў, 11 верасня 2025 года яго прымусова вывезлі ў Вільню ў межах хваля вызваленню палітвязняў.
0: Раніца з рацыяй.

0: Александр, зараз мене 20 хвилин після 7 Білорусі, після 6 Польщі. Політв'язням, які зараз визволяються, найпершим необхідна колосальна підтримка у плані здоров'я і фінансу, окрім переконання білоруської волонтерки, яка живе у Данії, Надія Лінде. Так само важливо давати моральну підтримку у такі нелегкі перші часи, розказує соразмовця.
1: Освободили 25 політзаключених. Я думаю, що це 25 людей, яким потрібна буде колосальна допомога. Это будет, конечно же, и вопросы жилья, и вопросы легализации, вопросы здоровья. Я знаю, что очень многие политзаключенные, которые выходят, у них очень серьезные проблемы со здоровьем, и которые могут стоить огромных денег. На это нужно быть готовыми тоже потратить свои силы, чтобы как-то им помочь. Вот, ну, поддержать морально, в том числе, наверное, этих людей, потому как их вывезли против их воли. Я думаю, что некоторым будет сложно осознавать, что их обменяли на какие-то санкции или смены, отмены санкций. То есть, ну, человеческие жизни стали разменной монетой. Вот. Ну, поэтому я думаю, что вот на сегодняшний день и вот то, с чем мы столкнемся, это будет вот именно поддержка вот тех, кто вышел, и ожидание новое какое-то, я не знаю даже, как это сказать правильно, чтобы по отношению к людям новое, это не партии, но новая группа людей.
2: Насколько тяжело стало зараз находить как раз эти ресурсы, финансовую подтримку для того, как закрывать терминовые сборы на адвокатов, чьи-то медикаменты, на тех, кто вышел?
1: Я думаю, что это становится все сложнее и сложнее, потому что люди устали, люди хотят жить своей жизнью, и они не видят в этом уже особого какого-то смысла, потому что если мы говорим о том, что было в 2020 году, и была какая-то надежда на какие-то перемены, то сейчас люди не понимают, что мы поддерживаем, зачем мы поддерживаем, к чему мы идем. Мы продолжаем говорить о том, что очень важно поддерживать тех людей, которые вышли тогда, которые потерпели за свои взгляды. Это смелая группа людей, это те люди, которые не побоялись выйти и сказать свое, ну, как бы нет режиму, и попытались бороться. И очень важно не оставлять их сейчас одних, потому что, наверное, когда-то откроется новое окно возможностей, и было бы неплохо быть всем вместе, чтобы воспользоваться им. Наверное, научиться на каких-то старых ошибках и сделать что-то по-другому, но тем не менее, ну, то есть мы говорим об этом, мы напоминаем политикам здесь, в нашей стране, я в Дании живу, о том, что это все же еще проблема в Беларуси, что продолжаются репрессии, потому что сейчас очень много событий происходит в мире, и, конечно же, держать на повестку Беларусь становится все сложнее и сложнее. Вот. Мы ищем каких-то новых доноров, новые пути собирать деньги. То есть, ну, вот как-то так.
2: Как думаете, а вот что является индикатором, что солидарность все еще эффективна и доходит до политвязня?
1: Какой очень хороший индикатор, когда вот вышли вот эти 25 человек, и Байсол объявил сбор из расчета 1000 евро на человека, и этот сбор был закрыт в течение нескольких часов. Я думаю, что это очень такой серьезный показатель того, что людям все же еще не все равно. Вот. Это была достаточно большая сумма, 25 тысяч евро, на мой взгляд, и она была закрыта за несколько часов.
2: Как думаете, насколько эффективно зараз працует эта система допомоги с реабилитацией, с легализацией былых политвязням за межой?
1: Она работает, но это становится сложнее и сложнее, потому как люди выходят, люди продолжают обращаться, а средств и поддержки становится меньше, конечно же, потому что, ну, та же Украина сейчас на серьезной повестке. Вот идет зима, и я думаю, что будет нужна им помощь в том числе. И это более понятная тема, наверное, для иностранцев, нежели репрессии в Беларуси. Ну, поэтому это очень актуальная тема, потому что люди, которые выходят сейчас, это те люди, которые просидели еще больше в тюрьме, а следовательно, пострадали еще больше. И они сталкиваются с очень серьезными проблемами со здоровьем. Я знаю, это не просто так, там, как бы я слышала и читала, потому как я общаюсь напрямую с некоторыми бывшими политзаключенными, и я понимаю, о каких суммах идет речь. Вот. Поэтому это очень серьезный вопрос.
0: І так само тут нагадаємо, що після хвилі масштабних помілувань до недавнього визволення чергової групи з 25 чоловік у межах погоднення у США кількість політв'язнів за кратами складає біля 880 чоловік.
3: 98,1 FM з Білостоку, 99,2 FM з Білої Подляски і так само в інтернеті. Рація.

Я ожидаю вам доброй ранницы. Мы далее протягиваем наш эфир. Новина прогучать у нас напереди. Россия выказывает готовность вернуться до домовленностей, яких лидеры США и России не бы досягнули подчас раннейших сустрэч. Программа подробезней напереди. Бардовская осень на Подляши. Вось уже не в забаве 23-24 кастрычника. А мы про это подробезней расповедем. У кэта понеделок. Я нагадываю, что сегодня 28 день вересня. Это белорусская радио «Рация». Я ожидаю вам доброго дня.

0: Дякуєм!
1: Будем с вами разом на хваре Белорусского радио «Рация». Ну и как раз зараз расповедем, як на выходных центр Белостока перетворился у квеста гульню. Больше за 10 команд шукали зашифрованное место, разгадывали городские загадки. Финишували удельники у доме соседским, где подвели выники, узнагородили переможцев. Як это было и что было цікавого, с удельниками гульни поразмовлял Сергей Апанович.
2: Розповідіть, калі ласка, чим вам була цікава гэтая гульня, ці перший раз вам удавалося удзельнічаць у такім праекце, і што було падчас гульні, ці цяжка було праходзіць гэтыя ўзроўні?
3: Барто ще подобало, бо я теж любі, кедыш кожустам, як бы нас музеў вбігаем на Гремійське, вінц мі тега трохе бракувало в Бємстоку.
2: Ти ж давно не граў, так?
3: Не, давно не граў. Не граў. Трохе на початку було квестія, як читавам, не було мі ясне, якби код відповіді, якби в голові шукав код відповіді, пужі, якби помислам, окей, то трохи видать, що це тлумачено хіба. Він ще втеді скупивам, що окей, то ж мусить бути відповідь.
4: Класно. Перший раз ми було дуже цікаво, весело, прикольно. Переругались всі команди, потім ми помирились і так кілька раз.
2: А що було тяжко, а що було легко, розкажіть в цих заданнях?
4: Що легко? В цілому все було, ну, на такому достойному рівні на самом деле. Тяжело було знайти фініш. Саме тяжелая задача.
2: То есть ви тут в домі соседським не були до гэтага ні разу?
4: Ні, не був. Я більше скажу, в Белостоке, наверное, второй или третий раз.
2: А що вам сподобалося?
5: Ну, вообще вопросы были классные, ну, хорошо поставлены. Надо было и подумать, чтобы что-то найти правильный ответ. Вот. В принципе, игра в целом на уровне, вот, как мы привыкли к подобным играм.
2: А вы же уже играете, да? Вы же, я знаю, что в Белостоку вы уже принимали удел в разных играх подобных.
5: Да, давно уже, года, то я не знаю, 3, наверное, и в Белосток Детектив ты начинали вот с него формат этих игр, узнали вот с Белосток Детектив. Вот, и потом, когда Белосток Детектив поменялся на этот формат уже, то, в принципе, тоже не первый раз. Ну, второй, вообще сейчас второй вот подобный формат. Но игра на уровне мне очень нравится. И вот, и из того, что сложно было, это согласен, найти место финиша, потому что вот мы знали, где окна на всход, где у них офис, мы пришли сюда, вот, но потом не сориентировались, куда дальше идти. Вот так.
6: Не знаю, хорошая прогулка утром в субботу. Не знаю.
7: А вам? Понравилось, ну, уже второй раз.
2: А задания сами, как были сформулированы, нормально?
7: Стоит, ну, так иногда стоит подумать, ну, вот на некоторых вопросах было такое, что это такое, как это делать, и просто вот как с теми тремя колоссами. Идешь, о, три колоссы, о, ответ.
8: Замечательно. Второй раз участвую, но ощущение как первый. Загадки очень интересные, очень понравилась концепция, то есть ты изучаешь город, разгадываешь загадки и очень-очень вместе с командой очень интересно их разгадывать.
2: Як тебе подобалася та гра?
9: Подобало мені дуже. Походить просто так, навіть просто ще пройти. І теж при оказії можна загадки якісь робити.
1: І розробна гульня вже у середині кастрычника. Організатори рыхтуюць нові загадки, де шукаються цікаве місце Белостока.
10: Гэта радіорація. Перше трансгранічне радіо FM.

0: Нікодым Іваноўскі, прадзед Рымонта Саматуліса па матчынай лініі. Ён жыў у 1846-1931 годах, быў уладальнікам парагійскага маёнтка ў Жамойці, мастаком і аўтарам літаратурных тэкстаў. І быў бацькам двух сясцёр пісьменец Сафіі Пшыбыльскай і Марыі Ластоўскай, вядомых пад супольным псеўданімам Ладзіно Пеледа. Кніга, пра якую гаворыць Рымонт Асматуліс, выйшла ў 2024 годзе ў Коўне. Яна называецца «Нікодым Эразм Іваноўскі, Эліза Жэшка, Марія Канапніцкая, ліставання і ўспаміны».
1: А да вас зараз звяртаюцца часта, вот, запрашаюць на розныя прэзы, вот, вас запрашаюць?
2: Ну, не очень так. Рэдко здесь. Я очень порадовался, когда меня пригласили здесь. Уже не первый раз я, уже много раз прихожу на общество белорусов здесь. И очень рад.
1: А скажите, а ваши дети, внуки, яны як бы ставятся вас у Ластовского?
2: А, и мой сын хотел здесь быть, но он только сейчас на работу побежал, не мог. Сын, он меня сюда привез.
1: А ваши внуки ведают про вас у Ластовского?
2: Ну, немножко ведают. Ведают, но мало. Но я хочу, чтобы это как-то распространить. И чтобы для белорусов хочу, чтобы вспомнили мы, когда в 20-м году, когда Жилиговский, значит, нападал на Вильнюс и захватил Вильнюс, что вместе с литовской армией против Жилиговского был и батальон белорусский. Так что мы были союзниками военными, союзниками. И все время так получается. И в 18-м мы провозгласили, и Белоруссия и пропала. Теперь в 90-м тоже пропала.
3: И так говорится Рымонт Асматуліс. Он народился в 1941 году в Коўне. Литовский историк, краязнаўца, публицист, да удзельнік национального руху. 20 хвилинов зараз застается до 9 Беларуси, до 8 Польши. На хвале Радио Рация мы с вами далее разом.
4: Радио Рация.

0: Беларуская музыка, 28 день вересня, понеделок, это Беларуская радиорация, ну и так само зараз, доклад 15 хвилин остается до 9 в Беларуси, до 8 у Польши.
1: Политхит с Виталем Цыганковым.
2: После сенсационной встречи в Нью-Йорке помеж министрами замежных справ Польши и Беларуси 24 вересня отбылась еще одна. Там же, на полях Генеральной Ассамблеи ООН, встретились керовники МЗС Беларуси и Словакии Максим Рыжанков и Юрай Бланар. Одна встреча – это была сенсация. Две встречи – это уже тенденция. Варто попробовать отказать на крамольное питание, ці не свечить эта тенденция про початок некого руху до стратегичной измены позиции Евразвязу. Я думаю, свечить. Не глядя на то, что некоторые будут сказать, что эти встречи ничего не означают. Процесс пошел. Який процес? Процес стомленности европейцев от неизменности своей позиции, стомленности от того, что она не приносит никакого вынику, особливо в сравнении с деянием администрации США, який видовочно приносит вынику. Это в людской психологии. Мы и так давно нечто робим, а оно не приносит вынику, так давайте попробуем нечто новое. Однако на самой справе это новое диалог и перемовы, добро забытое старое, бо было уже несколько разов с участием белорусской истории. Мы ходим по колу. Репрессии, санкции, измягчение, либерализация, потом новые репрессии и все с початку. Нагадаем, что больше санкций супроть Минску была введена за подтримки Белоруссию агрессии России, а не за репрессию и войну режиму с властным народом. И возникает логичное питание, коли скончится война России супроть Украины, значит не будет поставок для санкций? На прикладе больше Минск хочет зрозуметь, насколько далеко Запад готов пойти в диалог без потребования измены политической системы Беларуси. Логика прихильников диалогу, как в Европе, так и сярод белорусской оппозиции, довольно последовательная. Я не лечу, что режим Лукашенко теперь никак не изменишь, тому для добра Беларуси треба не змагаться с ним, а робить так, как режим змягчался и допустил полепшение життя белорусов. Вызволение политвязню, визы, транспорт и так далее. Такая ставка, за их глядящей, выглядает прагматичной и реалистичной на фоне непримиримых, которые не хочет никаких изменов. Мовляв, режим знову виходить у традиційний цикл пом'якчення і нормалізації відносин з Заходом, а ви не розумієте цей тренд, тому можете у його не вписатися за своєю незмінною позицією. І коли Білорусь не буде більш активно втягнутою в війну, коли не відбудеться поширення російсько-української війни на інші країни, то популярність ідеї діалогу, перемови і відміни хоча б деяких санкцій буде рости, як серед європейських політиків, так і серед білоруських політиків імміграції. До того ж, треба признать, что, как свечит социология, нормализация относин с соседями и обмена санкций подтримливается большинством людей внутри Беларуси. С другого боку, коли Захад отменит санкции без великих соступок с боку Минского режима, это однозначно будет выглядеть как политическая пораза. Тогда Лукашенко просто черговый раз переконается, что ему все дозволено. Поводле вечной схемы согрешил, покаялся, даровали. У любым выпадку процесс пошел, и белорусским политикам доведется уличивать эту реальность.
1: Политика с Виталем Цыганковым.

0: Их наивысшим достижением было 4-е место в 2007 году. Словения впервые за прошлые 3 турниры засталася база топ-3. А вот чемпионский титул помеж собой разыгрывали действующий чемпион Европы Польша и действующий олимпийский чемпион Франция. Поляки перемогли с ликом 3-1. В целом, это 3-е золото Польши на чемпионатах Европы. Турнир проходил у 7 городах Болгарии, Италии, Румынии и Финляндии. У Парижа проходит финальный этап Кубка выклику паспортовой гимнастики 2026. Белорусская София Штыхецкая заняла 3-е место по выніку спаборництва на разноузровневых брусах. У финале Штыхецкая набрала за свою программу 14,1 балла. Первое и второе место заняли француженка Елена Кола 14,3 и шведка Эмили Вестлунд 14,266 балла. Усяго у делу практикования на брусах приняли 36 гимнасток. Гэты медаль стал для Штыхецкой другим на международных турнирах у сезоне 2026. У сакавіку белоруска была 3-я на брусах на этапе Кубка Свету у Баку. А сама лидер мужчинской сборной Беларуси Ягор Шарамков завоевал сребный медаль у опорным скачку. И он показал другий выник так само на особном снараде. По выниках двух финальных скачков Шарамков набрал 14,199 балла. Больше отримал только украинец Назар Чапурны 14,4. Тройку замкнул итальянец Томмазо Бруньями. Этап Кубка выклику у Парижа з'являється апошнім буйним стартом перед чемпіонатом світу по спортивній гімнастиці, який пройде у голландському Роттердамі з 17 по 25 кастрычника. Ну, гэта були спортивні новини на гэтый час. Жадаю вам сьогодні нових перемог об розвитті подій у світі спорту у черговому випуску на хвалях Радіо Рація.
1: Спорт-експрес.

Вежи? Не, мы не сникнем, мы изменимся. Скинувши старую одежду, познай нас, отчинить брамы.

0: Готово? Увага. Хутенько. Книга с цитатами.
1: Цитатник.
0: А с телефонами?
1: Довідник.
0: А книжка для записов?
1: Нататник.
0: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
0: Нагодник.
2: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю, господарство. З вами Олесь Дубовець на календарі 28 вересня. У такий ж день 1618-го у Брюсселі був открытий перший у світі ломбард. Ломбард – это спеціалізованная кредитная установа, якая предоставляє позики под заклад рухомой майомості позичальника. У основаним у ломбардах приймають каштовний метал, бытовые речі да іншая. Оценка кошту речів виробляється по погодненні баков. Варто отзначить, что ломбард з'являється одним з найстарейших фінансових інститутів історії чоловіцтва і має багатую історію. Перший письмовые згадки про его можно найти навод у грецких и римских крыницах. Маются сведчения, что у Китая подобные установы основали еще больше за 3000 годов тому. У Европе кредиты под заклад майомости у першиню з'явилися у середние веки. Родопочинальниками у гэтым керунку з'являются Англия и Бельгия, где выходцами из итальянской провинции Ломбардии был заснованы дом Ломбарди. Отсюда пошло слово ломбард. З-за тяжкостей у экономицы и проблем банковской системы такая финансовая практика отримала широкое распаўсюджванне у европейских краинах. Перший у свете ломбард, у тым выгляде, у яким існуе и працуе по сённяшні день, открылся аккурат 28 вересня 1618 у бельгийском Брюсселе под маркой «Дома Ломбарди», який неузабаве стал уладальником сетки подобных установок по всей Европе, а ягоными клиентами были нават королевские семейства. История развития и сучасный стан ломбардной галины у свете показывают, что ломбарды дагэтуль мають великие перспективы и гуляют немаловажную роль у экономики любой краины.
0: Нагодник.
2: 28 вересня 1864-го на международном сходе у Сент-Мартинс-Холле у Лондоне, организованным ангельскими и французскими працовными, был заснован первый интернационал, первая массовая международная организация працовных для обороны агульных классовых интересов. У сходе, где присутствовало больше за 2000 человек, удельничали так само представники Польши, Италии, Ирландии и Дыня Метчины, сярод яких был и Карл Маркс, який еще у 1848-м годе высунул у свет легендарный заклик «Пролетарии усіх краин, яднайтеся». У особных городах и краинах Европы створались секции Международного товариства працовных, а Генеральный совет находился у Лондоне. Перший интернационал спынил свое існование после расколу у керавництве у 1876 году.
0: Нагодник.

98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация.ком.

0: различных на вид, что на Селедёнце было не так от понеделька до недели.
1: Чаму российская супрацьпаветраная оборона бездапаможная перед добрыми украинскими дронами? Ці пойдзе Путин на всеогольную мобилизацию? Ці засталіся у России еще хорошие русские? Про гэта и іншая правооборонца Андрей Стрыжак у размове с Миколом Бянько.
2: Андрей, добрый день. В эфире передача «Штось не так», и в ближайшие хвилины мы обмеркуем некоторые пытания, якія цікавяць, скажем так, белорусов по розные баки межи, так и внутри краины, и паза. Первое питание наступного плана. Чи отсочваете вы то, как добрые дроны из Украины наносят певные шкоды, так, проблемы для российской промысловости, так, у темлику, для вытворчести палива?
3: Так, ну, конечно, эта тема одна из самых таких ключевых, простое, что Украина нарешті почала приводити свої дії в некий паритет, односний паритет по стратегічним питанням. І коли ми кажемо, що раніше Росія мала тут ексклюзивне право робити свої новини з палаючими заводами і складами на території України, то тепер ми бачимо, що і українці так само таке вміють робити, у тим ліку з нафтоперепрацовкою.
2: Так, а що случилося, кажуть? Чому російська супротиповітряна оборона не дає ради? Ж повинно бути інакше на п'ятому році війни.
3: Я думаю, що все там відбувається приблизно так, як завжди. Покуль смажений певник не клюне, то нічого не зміняється, нічого не робиться. І ось він тепер клюнув, і ми вже бачимо, що російці починають адаптуватися, українці заявляють про те, що все більша кількість дронів необхідна для прориву систем оборони, які вони ставлять. І вони використовують не тільки такі шахет-мобілі, ПВО, там, где люди с незразумелым узровнем квалификации запускают зенитные ракеты во все боки, как это было в первые дни таких массовых дроновых атак. А теперь это уже выглядит троху по-иншему. Теперь мы бачим, что ключевые объекты, принамчи в той самой Москве, почали обсталевывать додатковыми сетковыми огороджами и иншими чисто фізичними оборонами від дронів. Ну і так само українські експерти заявляють про те, що Росія все більше вкладається у сродки радіоелектронної боротьби, і тому такого кшталту удари наносять усе складаніше.
2: Перейдем от темы дронов до неких наземных операций. Перед проведением выборов в России, которые пришли на этих выходных, шерхам экспертов, украинских, у том лику, замежных, прогнозовалось то, что Путин обвесит всеогульную мобилизацию. Вот, как вы думаете, пойдет он на этот крок? Если же, в принципе, не вечер.
3: Я думаю, что это той козырь, який еще у него застався в колоде, який он может вытягнуть в любой момент. Ясно, что их там фактично засталося два основных. Это вельми тяжкая для Украины зима, якая вось наступает, якая будет с протягом массовых ракетно-дроновых ударов по всей инфраструктуре, по всей экономике Украины. И другие – это мобилизация, как было кому там физично зайти и брать под контроль этой земли. Для этих метов я не думаю, что он будет выступать с заявой, аналогичной заяве Сталина, братья и сестры, и обвешивать миновито усеогульную мобилизацию, але некую частку громадства мобилизовать он может. Нагадаю, что первая мобилизация у него уже отбылась, и она была у 22-м годе, и она отбылась достаточно спокойно, ну, коли глядеть в уголе на наступствы для российского громадства. Тому я думаю, что приблизно такого же кшталту мобилизация махчимая, и она, конечно, додаст физичные силы российскому войску в Украине. И это козырь, який он может

Добры ураджай – это еще не гарантия, что праз некалькі месяцев яблоки будут на полицах у такой же колькости. Потребные сховище, отповедную мову, заховывание, логистика. Бо может отрыматься парадоксальная ситуация. В осени яблоков хоть кошиком носи, а у весну айчинный яблок раптом станет великим дефицитом. А в угле чаго спыняться на досягнутым? Сегодня собираемся заборонить импорт яблок, завтра можно начать боротьбу с грушами, а потом можно звернуть увагу на бананы. Навошта их привозить, коли в Украине есть бульба? Хотя, коли сгадать минулое, то проблемы могут возникнуть навод с традиционной белорусской городниной. И в этом плане добра было б, каб у весну яблоки не зникли, як калісьці бульба, бо заборонить чужие яблоки значно простее, чем заховать свои. Stop!

висить в облаках узоры. Ветер горы запрошнулся, смеется, весело гасить поблеклые зоры.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
2: С архива Нивы.
3: Вышукла и читаю Ян Мордень.
4: Нива, 17 жнюня 1975 года. 23 липня у 7 годин 14 хвилин автобус ПКС с номером 1967АМ, едучи с Клейник у Гайновку, проимчався праз лужину и облил брудной водою стоявших на припинку у чижах людей и затримався, минувши припинок. Люди кинулися бегчи до автобуса, на жаль, надаремно, бо шофер заперся у дверях и твердо сказал, что возьмет только с месячными билетами. Але таких не было вовле, бо все поехали раннейшими автобусами. Хотя в автобусе были еще вольные места, однако шофер не хотел никого взять, нават тих, якія ехали до лекара, и нават тих, кто хотел подъехать на наступный припинок у Збучи. Шофер Степан, родом з К, что каля Ласинки, гміна Нарва, не познав навод своей своячки Соньки, я, якую викликали у Гайновку. Отказав ей, что має час и будет стоять целый день, покуль люди не отсунутся от дверей, а гроши за свою працу и так отримає. Одна жанчина кинулася с кулаками. Шофер, видать, спужався, бо почав дрижеть, утек за автобуса и схавался за киоск. Люди решили чекать наступного автобуса, а некоторые пошли у Збуч 4 километры. Праз годину шофер скурил пачку папиросов и надумался, однак, ехать у Гайновку, где раздобрился так, что взял тих людей, якія захотели еще с им ехать после такой войны. У Збучи забрал тую боевую жанчину, якой браковало места в чижах. Шофер гэты ездить тут уже 7 годов, и, как признался, мае кривду до чижовских людей за то, что неколи нехто назвал его хамом. Хоть он тогда забрал усих, и автобус был битком набиты. Этой справой повинен затекавиться отдел ПКС у Белостоку, каб не допустить до наступных порахунков.
5: Сердечные тайны. Дорогое сердцейка, хочу рассказать тебе об своем трагичном житті и прошу, пора, як поступить, каб урешті жить по-человечи. Уже в дзяцінстве пришлося мне много потерпеть. Померла мама, и осталося нас трое сирот. Батька хутка женился, и мачеха выручалася мною в работе, як найстарейшей, як только могла. Час ішов, и в 18 год познайомилася я с хлопцем. Было это мое первое кохание, ходили больше года, мели пожениться, и вось мой коханы трагично загинул, а я осталася тяжарной. Подгадавала уже дитя, и посватався до мене хлопец. Хутка скрутили веселье. Ён мне не подобався, але ти ж могла я пярэчыць. Паненка с дитем, добра, что хто холеч трапляется. Вийшла, и почалося сімейне пекло. Муж пив, пропивал все свои гроши, скандалил, дитя мое байструком называл. Терпела, сподевалася, але промучившися так 5 год взяла развод. Працую. Недавно отримала добрую квартиру. И вось познайомилася я с Михасем. И он кавалер. Ему амаль 40 годов. Почав приходить. Приемно проводим час, бо мужчина серьезный, толково говорить. На горелку, чего я найбольш боюся, не ласы. Пройшло уже полгода, як мы знайомы. И теперь сказав он мне, что нема чого так ходить, треба жениться. Але я боюся замуж выходить. Часом уже, здається, згаджуся, але як успомню минулое, аж страсяне. Что мне серце і карабіть, ці жить далей самой, ці ще раз вийсти замуж? Парай. Галина з Б. Отказ серцейка. Галина, пережила ты в житті много дренного, дык, як кажуть, опарившися на гарачим, то й на холодное дмухаєш. Это добра, лепш почекать, чимсь потім наракать. Але вийсці замуж, напевно, варта. Ти ж молодая, життя перед тобою. Де не усі ж мужчини дренні я. Зрешти, ти ж і сама об жаніху добре говориш. Калі маєш ніякі сумнінні, з шлюбом почекай. Час покаже, чи вартий он твоєго серця. Серцейка.
3: Сторонки тижневі каніва гартав читав Ян Мордань.
1: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.

0: нации.
1: Вот это все про Америку. И он был сапраўдный от белорусской интеллигенции, сапраўдный литвинский интеллигент.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим белорусам, політзаключеним, сім'ям.

Аня Домбровская на хвалях белорусского радио Рация, 98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берести Белая Подляска, наш сайт рация.com. Привитание усим и традиционный час нагадать про надворье. Сегодня у день тут на белорусско-польском помежже переважно сонечно, без опадков. Температура по ветра от 18 до 20, а местами по Берести еще не до 22 тепла. Ветер усходний и поудневый усходний от слабого до умеренного. Атмосферный тиск выше из-за норму.

Релікт со своєю версією пісні «Мітусня» гурта НРМ на хвалях Белорусського радіо «Рація» 98.1 FM «Белостокгородня» 99.2 FM «Берести» «Белая Подляска». Самый час нагадать про надворье. А сегодня у день тут, на белорусско-польском помежжи, переважно сонечно и без опадков. Температура по ветру от 18 до 20, а местами по Берестейщине до 22 тепла. Ветер усходний и поуднево-усходний от слабого до умеренного. Атмосфера тиск выше и за норму.

98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берестя-Белая Подляшка, так само рация Кропка.ком, тут Алеч Дубовец и программа «Кола Дзён» с бородой, мы протягиваем. 28 вересня 1943-го народился Клаус Карл Касбаум, больше ведомый под псевдонимом Ник Сейнт Николас, канадский музыка немецкого походжения, наибольш ведомый як бас-гитарист канадско-американского гурта Степан Вулф с 68 по 70 год, а затем с 76 по 80. Слухаем Степан Вулф с ягоным уделом, больше затое слухаем песню, до складания якой Ник Сейнт Николас мел непосредное дочинение.

98.1 FM, 99.2 FM, таксомарация Кропка.ком. Тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён» с бородой. Мы протягиваем. 28 вересня 1954-го нарадился Джордж Линч, американский гитарист и автор песен, наибольш вядомый по своей праце у шерага гурта «Докен». Мае уласный проект «Линч Моб». Джордж Линч лічыцца одним из самых уплывовых и вядомых гитаристов 80-х. Ён трапіў на 47-е место у спісе 100 найвялікшых гитаристов усіх часов по версии часопіса Guitar World. А что тычыцца «Докен», дык музыка гэтага гурта спалучала хард-рок с элементами хэві-металу, але часто их относят до стилю глэм-метал.

0: барадой.
1: 28 вересня 1960-го народилася американская спявачка немецкого походжання Дженніфер Раш по пашпорте Хайди Штерн. Сусветную вядомость ей принесла баллада «The Power of Love» 84-го года. Гэты сингл досягнул первых позиций у Великобритании, Австралии, Австрии, Норвегии и Ирландии, 9-го места у Заходней Германии. Песня нават трапила у книгу рекордов Гиннеса, як самый продаваный сингл спявачки у истории музычной индустрии. Песня была переспяванная шерагом артистов, перекладенная на некалькі мов, ставши поп-стандартом.

прихожей не могу знайти кроссовок. Я на вогул телом не пристосованный до вандровок. Мне димсамы не заменять, волковыские я пельмени. Каратиста да новата, я пира ношусь на ненья. Мне бы рук еще две штуки, самых простых не базуки. Мне бы еще пару ног, а где-то ты на их брать брук.

Далей у нас Киев. Украина у центру уваги. Сегодня 1678 день полномасштабного российского ворвания. Киев под ударом дронов. Сегодня регулярно там объявляют желтый уровень тревоги. Город атакуют в приватности реактивные дроны с назовами «Герань». Был удар по медцентру «Добробут» у самом центре Киева. Загорелась обшивка. Там буйный пожар, людей почали эвакуировать и так далее. Для того, как жить, как люди, потребно стать одной из тех наимоцнейших краинов, как не дозволять перетворять свой народ у рабов, кажа докторка философии, директорка Института социального партнерства в Украине Алена Скоморошченко,

0: А за господарством маємо новини з координаційної ради. Агульне посідження прийняло рішення об створенні комісії по розслідуванню злочинств, учинених представниками режиму Лукашенки. Очолював комісію були супрацовник прокуратури з 20-годовим стажем Олександр Ракіцький. Про сутність, метазгодність і першопочаткові кроки новоствореної структури він розповів в интервью рации.
1: Координационным советом создана комиссия по расследованию преступлений, совершенных представителями режима Лукашенко. Комиссия будет заниматься независимым политико-правовым расследованием преступлений, совершенных представителями режима, будет устанавливать обстоятельства, способы и механизмы их подготовки и организации, определять роль отдельных лиц и институтов в совершении этих преступлений, и таким образом формировать доказательную, документальную и аналитическую базу для последующего привлечения виновных к ответственности независимым судом в Беларуси, либо правоохранительными органами и судебными инстанциями иностранных государств в рамках универсальной юрисдикции, либо Международным уголовным судом. Комиссия, как вы знаете, создана совсем недавно. Ближайшие шаги – это организационные такие мероприятия, чтобы наладить работу комиссии. Это в первую очередь принятие регламента соответствующей деятельности комиссии, определение основных направлений, по которым будет осуществляться работа, определение ответственных за те или иные направления деятельности комиссии. Будет решаться вопрос о создании независимого экспертного совета в ближайшее время, я так думаю, в который планируется привлечь представителей независимых организаций, таких как, например, «Весна», в обязательном порядке организация «НАУ», Международного комитета по расследованию пыток в Беларуси, Amnesty International, иных экспертов, которые могли бы содействовать и оказать помощь в работе комиссии.
2: До речи, як легко далося голосование? Ці всі були за, ці, може бути, некие зауваги з боку інших сябров координаційної ради?
1: Голосование прошло достаточно успешно. Большинство представителей делегатов координаційної ради проголосовало за создание комиссии. Подавляющее большинство. В процессе подготовки положения о комиссии по расследованию преступлений были, конечно, несомненно, дискуссии. Была проведена определенная работа, в которой принимала участие фракция коалиции «Латушка и Рух за свободу» и фракции «Беларусь и день». В результате этого был создан, подготовлен проект положения, который был утвержден на общем заседании Координационного совета.
2: То может вашу комиссию звертаться, подавать материалы? Только сябры Координационной рады, эти просто граждане Беларуси, беларусы замежа?
1: Это будет установлено регламентом, который вот на сегодняшний день находится в стадии разработки. Планируется, что в комиссию могут обращаться как граждане, так и делегаты Координационного совета, так и представители независимых организаций. Каких-либо ограничений по тому, кто может обращаться в комиссию с какими-то заявлениями, либо свидетельскими показаниями, либо с иной информацией, которая может свидетельствовать о преступной деятельности представителей режима Лукашенко, нет.
2: Насколько вы будете увеличивать меркование и стандарты европейских партнеров при документовании злочинства? Ведь мы кажем, по сути, у Новой Беларуси, и тому все документы будут собираться по тих принципах и законодательству, которые зарождены в Беларуси самой.
1: Основной подход такой, что документирование и формирование доказательной базы для о совершенных преступлениях будет формироваться исходя из принципов основных положений

0: конечно, национального законодательства. Но в определенных случаях, когда будут понятны перспективы для привлечения, допустим, определенного круга лиц к ответственности в рамках универсальной юрисдикции либо международным уголовным судом, то, соответственно, документирование будет происходить уже в соответствии со стандартами той или иной страны, либо со стандартами, признанными международным уголовным судом.
1: И такое питание, как вы особисто оцениваете такие опошние заявы про пролески и сигналы от Ратислава Сікорського, того ж у боку офіційного Мінську, и типа впливают такие дипломатичные зандажи, хистан на працу вашей комиссии?
0: Тут можно сказать следующее по этому вопросу. На сегодняшний день ни позиция Польши, ни позиция в целом Европейского Союза в отношении режима Лукашенко не претерпела никаких, абсолютно никаких изменений. Режим Лукашенко по-прежнему остается нелегитимным в официальных документах Евросоюза и Польши. Нет никаких признаков для изменения этой позиции в целом как Евросоюза, так и Польши. Я не думаю, что именно вот эта встреча сама по себе, которая была проведена по инициативе представителей режима белорусского, как-то может повлиять на изменение в целом всего политического, так сказать, контента взаимоотношений между Белоруссией и Евросоюзом. И Польши в частности. Но режим Лукашенко по-прежнему продолжает политически немотивированное преследование граждан, по-прежнему оказывает гибридное давление на страны Евросоюза, организуя нелегальную миграцию, являясь организатором нелегальной миграции в страны Европейского Союза. Выносятся неправосудные приговоры, количество политзаключенных, общее количество не уменьшается. Если взять, например, сведения, которые поступают от освобожденных политзаключенных, то можно предположить, что в исправительных учреждениях Беларуси на сегодняшний день вот этой категории лиц, политически преследуемых граждан, содержится примерно от 5 до 7 тысяч человек.
1: И, соответственно, ваша комиссия все это будет фиксовать, так, все это злочинство?
0: Все преступления, совершенные, совершаемые режимом Лукашенко и их представителями, то будем фиксировать, будем документировать, будем впоследствии Координационным советом, комиссия будет готовить соответствующие проекты резолюции, и будем надеяться, что Координационная рада будет принимать, и как в политическом роли, так и правовом, эта оценка будет услышана как в Беларуси, так и партнерами Беларуси.
2: По словам Александра Ракицкого, комиссия КР по расследованию злочинства, учиненных представниками режима Лукашенко, плануя щильное сотрудничество с международными правооборонными и юридичными структурами, серед яких структура АН по правах человека в Беларуси, Международная платформа для Беларуси по притягнению виноватых до отказности, Рада Европы, а так само Международный криминальный суд и органы универсальной юрисдикции европейских краин.
3: 98,1 FM с Белостоку, 99,2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
4: Рация.ком.
5: Корабли живут у моря, и нема для корабля больше великой небеспеки, чем незнанная земля. Коля рыфов да на скалах, да вниз выше есть таки, небы символы надеи, ставят люди-маяки, люди-маяки. На забытой богом выспе один только человек, ён доглядчиком працуе весь свой невеселый век. Ён збирая и палец дровы, надо кушала наскрозь, але светить маяк мору, и не важно, кто там есть.

0: Што ж адбылося з беларускім актывістам Львом Міхеевым і чаму пасля 5 гадоў жыцця ў Грузіі ён апынуўся ў Арменіі? Пра гэта сам Леў распавёў у размове з маім калегам Сергеем Апановічам.
1: Я ведаю, што некалькі дзён назад, дакладней пятніца ці чацвер, гэта ўвечар адбывалася, вы паехалі мяняць айдзі-карту ў адзін з грузінскіх гарадоў. Што адбывалася з вамі там на месцы падчас вось гэтай замены айдзі, так званай айдзі-карты?
2: Я паехаў мяняць, ну, предварительна напісаў заявленне за 2 недзелі по процедуре. Это так делается, значит, департамент ее одобряет, эту мою заявку, и я уже потом в доме юстиции получаю новую видовую ID-карту. То же самое случилось и в этот раз. Я за 2 недели приехал, подал заявление, и сказали приехать в какую-то дату. И вот в этот день я приехал в департамент миграции в Арткопе, деревня такая небольшая под Тбилиси. Записался в очередь, живая очередь. Меня запустили внутрь, я там долго ждал, как бы бумагу решения не выносили. Они обычно отдают документ, здесь как бы какое-то ожидание. Наконец мне сказали, что мне надо проехать с ними в департамент миграции уже в Тбилиси.
1: И это все отбывалось спокойно, те некий гвалт они до вас причиняли? Как это все отбывалось?
2: Это было спокойное задержание, без шума и пыли. Меня посадили в машину, значит, уже хотели у меня забрать средства связи, телефон, но я успел сообщить правозащитникам о том, что меня везут, значит, в департамент, и это как бы непредвиденная ситуация. Принудительно везут. В Тбилиси уже как бы я уже находился без средств связи. В кабинете долго ждали переводчика. Пришел переводчик и так называемый кейс-менеджер сообщил, что, оказывается, я нахожусь нелегально уже 23 июля. Нахожусь нелегально на территории Грузии. Там при всем, что мое дело рассматривалось в суде, в апелляционном суде. Значит, у меня был действующий документ на руках, и сейчас есть до 9 октября действовала моя ID-карта. Я не был вообще никак проинформирован о том, что суд состоялся без меня, и вердикт был отрицательный, о том, что я нахожусь уже в нелегальном положении. Ни со стороны департамента миграции, ни со стороны судебных органов я не получал никаких сообщений на этот счет. Я был твердо уверен, что я не нарушаю законы, я не собирался их нарушать ни в коем образом. Я всегда соблюдал все законы местные, которые там полагаются, как бы, просители убежища. Всегда был в контакте и на связи с департаментом. Ну, когда они мне звонили, я требования всегда реагировал оперативно. По уверенности в том, что я ничего не нарушаю, я просто пытался получить новый документ. Продлить свое пребывание, и вот оказался в такой ситуации, выбора без выбора, что я не легал, что у меня теперь депортация.
1: Я так разумею, что уже с Тбилиси вас повезли у бок мяжи армянской. Что отбывалось, каким чином вас там передали армянским помежникам? Что это отбывалось?
2: Но дальше события развивались достаточно стремительно. Я могу опустить, наверное, эти подробности, там, как меня там держали, это не так интересно. Но суть в том, что кейс-менеджер, который занимается этими вопросами, значит, мне объявил меня перед выбором без выбора. Когда, значит, я должен или согласиться, значит, добровольно, как бы, чтобы меня вывезли в какую-то страну, или меня вывезут, все равно вывезут, но только принудительно. Ну, список стран в моем случае явно недружественных. Там фигурировала Беларусь, Россия, Турция, Азербайджан, Кыргызстан, то есть везде, где есть риск выдачи по запросу. В Армению отправили, потому что в итоге я был вынужден выбрать Армению как вариант наиболее дружественный и наиболее безопасный для себя. Они оформили бумаги, да, посадили меня в машину, такую, значит, для перевозки задержанных, такой небольшой минивэн, и привезли на границу. Привезли на границу и там, значит, отправили на все четыре стороны, в сторону Армении.
1: После перехода мяжи в Армению, я так разумею, вас так само там затримали. Что отбывалось в Армении, когда вот вы потрапили на армянский бок?
2: Естественно, да. Дело в том, что тут же сама ситуация к этому располагала, потому что я еще в департаменте миграции Грузии говорил, что я нахожусь в разыскной базе, я знаю это, и я буду задержан в любой стране. То есть тут нарушаются мои права. Значит, ну, это их, естественно, не сильно взволновало. Значит, я с полным осознанием, что в Армении меня задержат. Как я и предполагал, значит, отношение будет лояльное, с пониманием. Значит, я подошел к пропускному пункту армянскому, значит, заявил, кто я, что я, значит, как я тут очутился. Сказал, что, наверное, вам придется меня задержать. То есть я был полностью готов к этому. Объявил свой паспорт. Вот. Мне дали посидеть спокойно, попить воды, пока они там разбирались. Ну и в итоге, конечно, я был задержан. Это все было, как бы, если так образно говоря, максимально лайтово. То есть меня привезли, значит, там недалеко на Ноембриан, есть такой город, недалеко от границы, в полицейский участок. Меня оформили просто как задержанного. Ну, там стандартная процедура, там описали вещи, посадили в камеру. Значит, отношение было очень лояльным. Я просто даже отчасти благодарен этим сотрудникам этого учреждения за понимание. То есть они понимали, кто я, что я и что за ситуация. То есть они там подняли сразу, значит, список статей, по которым меня там якобы разыскивают. Оскорбление президента Лукашенко. Пошутил, что Лукашенко... не пошутил, как бы ремарку вставил, что Лукашенко — это не президент самоназначенный. Они улыбнулись, посмеялись и кивнули, сказали, да, все понятно. То есть ко мне не было никаких вопросов. У меня бумага есть, даже еще выданная еще этим белорусской милиции о том, что... Я не имею криминального прошлого и судимости никакой. Очень недолго, это просто вот меня ближе к ночи привезли, да тут где-то часа 2-3 там описывали вещи, оформляли бумаги, вот. А в 2 часа где-то примерно дня, следующего дня я уже был освобожден.
0: Гэтак распавядае Леў Міхеяў. На дадзены момант ён у Ерэване, дзе яму дапамагаюць беларускія актывісты і праваабаронцы. Плануе некаторы час пабыць у Арменіі і будзе шукаць магчымасць перабрацца ў Еўропу.
3: Радыёрацыя. Мы разам.

0: За гаспадарства Вільня у нас на чарзе. До стагоддзя легендарнай акадэмічнай канферэнцыі 1926 году ў Менску у Вільні сабраліся навукоўцы з сямі краінаў. Сярод ключавых тэмаў, як міжваенны досвед моўнага будаўніцтва перагукаецца з сучаснымі рэаліямі беларускага замежжа. Адным з суарганізатараў і актыўных удзельнікаў форуму стаў навуковец, мовазнаўца Мірослаў Янковік.
1: Это 100 годов тому назад, с 14 по 21 листопада 1926 года, у Минску отбылась академичная конференция по реформе белорусского правопису и азбуки. Это была вельми важная конференция, хоть и она отбывалась на территории Белорусской Советской Республики, але на гэтую конференцию приехали, можно сказать, зорки, и не только белорусской лингвистики, але так само запрошенные особы из інших краин, из Латвии, Литвы, Польши и Немеччины. Но там дискутовались разные варианты реформы белорусского правопису и азбуки. Но и это был такой час белорусизации, когда нам можно было высказаться, запропоновать разные речи, как далее кодифицировать белорусчину. Но повстала идея в стагодзе падрыхтаваць зноў падобную канферэнцыю. Тут ідэядаўцам быў Максім Каралёў з Беларускага інстытута ў Празе, ну і далей ужо кіраўніцтва Беларускага інстытута ў Празе далей пачало размаўляць з іншымі арганізатарамі. То пару дзён таму назад, у мінулым тыдні, адбылася міжнародная навуковая канферэнцыя «Канструкты моўнага будаўніцтва» да стагоддзя акадэмічнай канферэнцыі 1926 года. І мэтай гэтай канферэнцыі было з аднаго боку абмеркаванне ролі і значэння гэтых падзеяў, якія мелі месца 100 гадоў таму назад, як і абгаварыць і запрэзентаваць патэнцыяльныя шляхі развіцця акадэмічнай і практычнай беларускай гуманітарыстыкі ў сённяшні дзень і у будучыню. Тут было больш за 40 удзельнікаў. Гэта былі асобы і з Беларусі, якія цяпер на эміграцыі, і з Польшчы, Чэхіі, Нямеччыны, Аўстрыі, Літвы, Латвіі, Эстоніі. Но гэта паказвае, што тут была вялікая зацікаўленасць да гэтай канферэнцыі. Тут трэба падкрэсліць, што гэта таксама паказвае на вялікае значэнне, так, і гэтых падзеяў, і што людзі захацелі прыехаць. Літоўскі гістарычны дзяржаўны архіў, далее Институт белорусской мовы, кафедра белорусистики Брашовского университета, Центр белорусских и региональных исследований Европейского гуманитарного университета. Так, тут была великая кооперация, чтобы организовать эту конференцию. Она пробегла у вельми доброй атмосферы, и треба сказать, что нават я, коли тут прислуховывался разным рефератам, так само занотовал себе некалькі новых идей на будучыню. Што трэба зрабіць, што варта зрабіць, ну, таму што як гэта ў навуцы бывае, ну, шмат ужо зроблена, але яшчэ больш рэчаў чакаюць, што б іх даследаваць, апісаць, рэалізаваць.
2: Ці заўважылі вы там удзельнікаў, можа быць, падляшча, ці на падляшскія тэмы беларускія?
1: Былі асобы з Беластоцкага універсітэта, тут была, напрыклад, профессор Ганна Саковича, якая мела доклад про адлюстраванне национальной идентичности у белорусской литературы, творчасть Алексея Карпюка и Сократа Яновича. Доктор Ганна Альштынюк, так само с Белостоцкого университета, с докладом в образ белоруса у сучасной белорусской прозе, дарование права и заповольвание аркуша. Так, тут были представники и Подляша, что так само вельми тешить, но Подляша з'яўляецца вельмі важным рэгіёнам, такім натуральным рэгіёнам, дзе беларусазнаўчыя даследаванні, у тым ліку, якія датычаць і беларускай мовы, літаратуры, і падляшскай, і беларускай, мають, ну, великое значение для широким значением белорусознавства.
2: И до вас будет, Мирослав, питание, как до докладчика по теме белорусской мовы супольности у Латвии у межвоенный период. Коли поглядеть на этот досвид межвоенной Латвии, какие уроки того часа остаются актуальными для белорусского замежа мовознавства на сегодня?
1: Первая речь, про якую треба сказать, это то, что 20-е годы и початок 30-х годов это у межвоенный период Латвия была вельми демократичной краиной, якая давала великие махчимасти нации меншостям. И белорусы, поляки, евреи, немцы, русские не могли с финансованием державы открывать школы. Далее могли тут организоваться разные товариства, гуртки, танца, песни, курсы для наставников. Так это был вельми добрый период для развития белорусскости. Тут белорусы у Латвии были одной из наибольших активных групп белорусов по замежами Беларуси. И в 1934 году пришел до улады Карлис Ульманис, який завел авторитаризм. И с того момента латыши начали закрывать организации эти школы нации меньшостей. Тут треба сказать про параллели, потому что мы теперь у Европе так само трошки можем побачить такие тенденции, вот трошки, какие идут у бок, можно и национализма. Это нашел так само бачно и в выпадку Латвии, где они скорочают и финансование, и юридичная махчимость абсолютно свободного функционирования организации нации меньшостей. Но это, на жаль, дотычит белорусов Латвии. Но когда мы попадем про организации, товариства белорусские, которые функционируют в Латвии, это уже не 90-е, а початок 2000-х годов, где была больше добрая атмосфера и юридичная, и финансовая махчимость. Так тут в этой параллели можно сказать, что трошки сучасные годы в неким аспекте можем поравнать до 30-х годов 20-го стагодия у Европе, на жаль. Но что принесе будучиню, но будем сподеваться, что принесе лепшее.
0: Таким чином, масштабный форум у Литовском державном историчном архиве объединял больше за 40 мовознавцев, историков и этнологов из 7 стран. Организаторами выступили Белорусский институт у Празе, Институт белорусской мовы, Катедра белорусистики Варшавского университета и Центр белорусских и региональных исследований. Главным пленом супольной працы станет презентация фундаментального наукового сборника.

0: Політ хід з Віталем Циганковим.
1: Олександр Лукашенко призначив Павла Муравейку намісником керівника адміністрації президента. Раней Муравейко займав посаду начальника Генерального штабу Збройних сіл, першого намісника міністра оборони, а до гэтага був намісником дзяржсекретара Ради безпеки. На його на місце начальником Генерального штабу Збройних сіл призначений Володимир Белый. Павел Муравейко – доволі зауважная и нават скандальная фигура сярод белорусского генералитету. Народился в 71-м году в городе Марьиногорка Пуховицкого района, скончил Менское высшее военно-политическое огульновойсковое училище, в 2008 году военную академию Генерального штаба Узброенных сил Российской Федерации. Для широкого громадства он стал вядомым у 23-м годзе, калі заявил, что, цитата, «Беларусь мае право просячы калідор у Литву силой зброї» у отказ на введение гэтай краіны санкцій. Тады гэтая заява нарабіла міжнародны скандал. У Міністэрства замежных справ Литвы был выкліканы часовы паверены справах Беларусі, ему уручили ноту протесту. Офіційны Менск ніяким чынам не падтрымаў гэтую заяву, але і не зрабіў ніякага прабачэння. Муравейка – один з нямногіх беларусаў, які мае расійскую ўзнагароду. У 19-м годзе ему уручыў Ордэн Дружбы скандальна вядомы расійскі пасол Міхаіл Бабіч, які вылучаўся асаблівай актыўнасцю на ніве інтэграцыі і нават быў адкліканы са сваёй пасады ў выніку патрабаванняў Лукашэнкі. Павел Латушка называл Муравейку разом с генералом Александром Вольфовичем российским лобби у белорусским силовым блоку. Навряд ли зараз магчыма однозначно оценить разъявление такого пророссийского генерала на посаде наместника керовника администрации. Хтось заявит, что он повеличивается уплыв России, а хтось скажет, что Лукашенко снял пророссийского генерала с посады керовника генерального штаба, с посады, где распрацовываются и принимаются наиважнейшие военно-стратегичные решения, и дослал его в администрацию президента, где той будет под контролем керовника администрации Дмитрия Крутого. Главное тем, что мне, как президенту и главнокомандующему збройными силами, вельми важно иметь несколько альтернативных пунктов гледжання на ситуацию в наших силовых подразделениях. Вы подходите с моего пункта гледжання для этой роли, сказал про Муравейку сам Лукашенко. У белорусском керавництве уже довольно шмат выходцев силовых структур. Караев, Сергеенко, Вакульчик, Латышонок. Але дагэтуль у гэтым спісе былі пераважна выхадцы з КДБ, Міністэрства ўнутраных справаў ці службы аховы. Ваенных фактычна не было. Не выключена, што сённяшняе прызначэнне Муравейкі ў адміністрацыю прэзідэнта ў пэўным сэнсе перамога вайсковых над чэкістамі. А Лукашэнка працягвае сваю заўсёдную лінію ўраўнаважваць уплыў розных сілавых структураў у кіраўніцтве.
0: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Олександр Лукашенко призначив нового начальника Генштаба. Їм став генерал-майор Володимир Білий, а ягоний попередник Павел Муравейко отримав іншу посаду. І він став намісником керівника адміністрації президента.
2: Муравейко – кадровий військовець, який до гэтага займав ключові посади у білоруській армії, а з 2021 года узначальвав Генштаб. При гэтым ён вядомы не толькі сваёй ваеннай кар'єрай, але і публічнымі заявамі пра магчымасць ваеннага супрацьстаяння з Захадам.
1: Цяпер военный генерал оказывается уже не у Министерства обороны, а у администрации Лукашенко. Что может стоять за таким кадровым решением и какие задачи ему могут доручить?
2: І яшчэ навошта Лукашэнку чалавек з такім ваенным досведам менавіта ў сваёй адміністрацыі. Пра гэта мы пагаварылі з прадстаўніком ініцыятывы Белпол Уладзімірам Жыгарам.
1: Давайте паслухаем, як ён ацэньвае гэтае прызначэнне і што яно можа азначаць.
3: Павел Муравейко, які раней кіраваў генштабам, прызначаны намеснікам кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта ў Беларусі. Чым, на вашу думку, можа быць абумоўлена прызначэнне Павла Муравейкі намесником керовника администрации президента менавіта цяпер?
4: Ну, почему именно сейчас? Потому что буквально на днях ему исполнилось 55 лет, поэтому это уже выход на пенсию по возрасту. И дабы такой человек далеко не отходил от системы, его назначили на эту должность именно прямо сейчас.
3: Але ўсё ж такі, навошта Лукашэнку патрэбна ў адміністрацыі чалавек з такім ваенным бэкграндам, калі паразважаць? Былы начальнік генштаба. Якія задачы яму могуць паручыць?
4: Ну, в основном, это, конечно же, это преданность и верность Лукашенко. Хотя, в общем-то, мы понимаем, что это такая достаточно стандартная процедура, которая заключается в продвижении людей с военным прошлым на такие административные должности. Люди с военным прошлым остаются рядом с Лукашенко, и это также можно рассматривать как некую часть милитаризации Беларуси. То есть, условно, вместо опытного, то есть квалифицированного человека какими-то там большими знаниями назначают человека с военным, скажем так, опытом и очень специфическими знаниями. Но для Лукашенко сейчас такие люди нужны, и поэтому, повторюсь, на всех этих позициях, когда мы видим назначение каких-то бывших военных, это в том числе можно рассматривать как отдельное звено милитаризации Беларуси.
3: Что в вогуле вядома про Муравейку, як про фигуру? Чым ён вылучаецца сярод інших беларускіх силовиков, чиновников и чаму Лукашенко може йому так ось мозно довіряти?
4: Ну, это он нічим особливим не отличается. Он прыгал по многим должностям в системе Министерства обороны, и поэтому то, что сейчас его назначают, это просто лишь связано с тем, что у него, то есть, уже достигнут возраст 55 лет, и дабы этот человек, который, в общем-то, верой и правдой служил режиму, не отошел, скажем, далеко, чтобы его те знания, те умения, которые у него есть, которые так нужны режиму, чтобы они, ну, не исчезли, и его назначают на должность, которая, по сути, мы все же прекрасно понимаем, что он будет просто выполнять то, что указывает, на что указывает Лукашенко, то есть никакой там самодеятельности, самостоятельности у него нету. Он абсолютная часть системы, будет делать то, что необходимо в самой этой системе.
3: То бок, мы уже поразмовляли про милитаризацию, так, вось апарата агулам, и можем, напэўна, казаць, что можем разглядаць гэтае прызначэнне як сигнал про узмацнение такой военной, силовой, складовой у працы администрации.
4: Это в целом попадает в канву того, что сейчас происходит в Беларуси, когда на в школах появляются опять военруки, когда на предприятиях назначаются непрофессионалы, то есть неопытные люди именно с той или иной, там, скажем так, профилем, а бывшие силовики, когда на такие должности назначаются тоже военные. То есть это в целом Лукашенко, он ставит на все позиции, окружает себя людьми, которым он доверяет, которые имеют военное прошлое, которые, по его мнению, его не предадут в какой-нибудь очень там экстренный момент. И все то, что происходит в Беларуси, в принципе, подпадает под так называемую милитаризацию, и этому удивляться не приходится.
3: Какая роля у вогуле Муравейки будет зараз у аппарате?
4: Четко, в общем-то, то же самое, что он делал в армии, четко и беспрекословно выполняет все приказы, которые поступит. Он не будет заниматься чем-то там новаторским, он не будет заниматься какой-то самодеятельностью. Все, что необходимо системе, будет выполняться, его будут отправлять решать вопросы те, которые ставятся перед ним сверху.
1: Вы слухали размову с прадстаўніком ініцыятывы Белполу Владзімірам Жыгарам, які пракаментаваў кадравыя перастаноўкі ў адміністрацыйным апараце Лукашэнкі.
0: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: За кожны допіс – адказнасць. Чаму беларусы ўсё яшчэ пішуць у трэц?
5: Ёсць такая гіпотэза, што ў трэц прышлі беларусы з іншай інфармацыйнай бурбалкі, і яны пачалі мяняць спосаб спажывання кантэнту.
2: Оккупация под тиском. Режиссер Андрей Кудиненко съехал с Беларуси.
6: Для государства главный контроль.
1: Сустренимся после музычной паузы и новинок спорту.

0: там больше 5-6 списков, и ты уже не можешь вообще не вести никакую деятельность. И мне было интересно найти какую-то свою нишу, и новое время дает новый способ существования искусства. И, ну, а искусство 21 века – это не искусство 20-го. Искусство 20 века – это артефакты, там, это кинофильм, книжка и так далее. А искусство уже 21 века и конца 20-го – это уже художник организует некое пространство, ситуацию, и это способ существования, жизни, творчества, где образование вместе с индустрией, просвещением, жизнью. Поэтому это не просто киношкола.
1: Угу. Ну і тому, магчыма, не дзіва, што вамі зацікавіліся, кінашколы зацікавіліся, ну, умоўна і так, таму што, ну, цяпер у Беларусі некія творчыя адзінкі, якія не маюць умоўнай ліцэнзіі, так, ці ідэалагічнага добра, ну, яны просто не могуць функцыянаваць.
0: Ну, вот у нас была лицензия, и...
1: А, еще же была лицензия.
0: Конечно, была. А. И мы платили налоги, все это существовало официально, это ООО «Киноколлайдер», да, и мы выдавали лицензии государственного образца, это как дополнительное образование, ну, что касается кинокурсов, да. Ну, и, мы, ну, конечно, я знал условия игры, правила игры, и мы широко не делали рекламы, а брали такой свой ограниченный все-таки круг. И с сарафанным методом, больше через Инстаграм, это не лезли ни в какую-то широкую рекламу. И понимая, что если вылезти ярко, сразу попадешь под радары. И очень важно то, что еще проявилось в итоге, как работает сейчас власть, например. Да? Для власти очень важно быть невидимым. Если раньше это было какие-то публичные, там люди признавались на камеру, что они сделали плохое, там каялись. А сейчас все репрессии идут тише травы, ниже воды. И это новая абсолютно тактика. Они не прекращаются, а с мая где-то они стали усиливаться. Вот я, хотя не мониторил последнее время вообще, потому что очень много было на мне организационных всяких и творческих задач, но где-то с мая я уже почувствовал, что происходит, ну, что идут задержания по 20-му году, по 5-му кругу, все это продолжается, и берутся сфера, которая, ну, уже были там репрессии.
1: Отпрацеванные сферы.
0: Да. Угу. Но и особенно где-то с весны, ну, где-то с мая, ну, я это связывал с разными, там, если анализировать, может, это связано там с напряжением там на войне, да, может, с новой мобилизацией, может, с какими-то планами гибридной войны с Европой, там, я не знаю, может, это связано с выпущенными заложниками, и нужны другие, может, машина эта, которая работает, ей нужно, она разогналась, а у нее нету...
1: Взломались тормозы?
0: Не надо. Ну, как она может? Она же не может остановиться, она будет работать дальше, да? И это даже заметно, что люди даже вот уже, ну, может, Володарку уже как бы сделали не тюрьмой, и, может, мест нет. Уже людей просто забирают у них документов, и они находятся в подвешенном состоянии, не понимая, будет суд, не будет суд, идет следствие. И вот читаю сейчас уже много... как люди по полгода, по году ждут, по полтора, а потом к ним приходят, сажают их. И вот это такое ощущение абсолютно кафкианское, да, потому что... И еще такой момент, где-то в последнее время особое внимание стали к воспитанию и образованию, именно вне государственного.
2: Працягваем слухаць размову з рэжысёрам Андрэем Кудзіненкам.
1: То, што вы выбудалі ўжо, як бы сабе уявілі гэтую стратэгію, вось цяпер вылішце, гэта было ўсё ж наіўна? Ці не варта было ўсё ж тады яшчэ там у 20-м, у 21-м годзе з'язджаць, калі ўсе з'язджалі? Ці ўсё ж вось вы мяркуеце, што як бы ваші мэты, які ви ставили там на ближайші 6 годів, вони все ж ось справдилися.
0: Ну, знаєте, я же художник, артист, просто не живопись, а артист, в смысле роботи з обществом і государством теж, і з культурою. І поэтому для мене очень важно було і создавати вот эту, как говорил Йозеф Бойс, социальную скульптуру, работать с обществом и понимать ее рамки, потому что искусство все время проверяет границы. Потому что существую, я понимаю, понимал, что существую такой во временной автономной зоне, как был хронотоп, когда мы собирались, собирали только своих и расходились. И нас никто не мог запеленговать. Они знали, что выходили фильмы. Они сами не могут, там, Академия искусств не может за 3 года снять, там, начинают одну работу снимать, это сомнительное качество. А у нас там за неделю возникают, там, ну, шедевры, так сказать. Иногда слабее фильмы, конечно. И это тоже было резонансно. Но когда ты стал институцией, конечно, вот это и было, так сказать. Хотя ты, я там спрашивал разных людей, которые там имеют влияние, они говорят, да ты не переживай, ты ведешь себя правильно, там все нормально, вы не высовываетесь там. Ну, еще второй тоже момент, всегда же думаешь, что это же я. У меня все получится. Я пробегу между всех строек. Это я везучий. И третье, конечно, что я думаю, что это была отчасти ошибка выжившего. Когда ты думаешь, что с тобой не происходит, а происходит рядом с кем-то. Ну, это же известная история. Пока пришли за соседом, думали, что за нами не придут, так сказать. И, ну, с другой стороны, это показатель был хороший. Ну, наш проект, мой проект, это «Киноколлайдер», он в соавторстве с репрессиями, он перешел в другую форму онтологического существования искусства. Потому что он стал уже детектором, так вот я говорю, индикатором состояния. И из коллективного проекта он превратился в такой многофункциональный проект в одном субъекте во мне. Я уже и свидетель, медиатор, и медиум одновременно, и архив. И получил, и стало событием, потому что также оккупация, это же был фильм не политический никакой. Он благодаря цензуре, он стал вдруг политическим событием, так сказать. Причем международным такого, очень широкого. Там я был везде, от Америки до Тайваня, так сказать. И тут тоже такая какая-то тихая деятельность, вроде там киношколы, как все считали, вдруг получила какой-то выхлоп такой, резонанс. Потому что все многие говорили, ну, а ваш-то за что, так сказать. Ну, и с другой стороны, это, конечно, мне показалось, что я нашел какой-то универсальный метод существования в такой системе, ну, имея в голове, значит, вот Советский Союз, там же были Леонозновская школа, там московский концептуализм, там питерский рок, который даже был под КГБ эгидой, находился. Но, видно, там люди были более просвещенные все-таки, а тут все-таки идет деградация уже тотальная, и нет никакого даже неформального уже общения представителей власти и их художников, например, да? Если еще там нулевые пытался кто-то там вызывать, разговаривать, там мониторить чего-то. А сейчас просто зачищают, просто убивают. И это вот главный показатель нашего кейса, этого киноколлайдера.
1: А як увогуле вы ацэньваеце тое, што цяпер адбываецца ў беларускай кінаіндустрыі? Як гэта ўсё выглядае? Вось не з пункту гледжання там вось чалавека, які не мае дачынення да кіно, вось як я, напрыклад, так? А вось з пункту гледжання чалавека знутры сферы.
0: Ну, я вспомнил, мы проводили последний хронотоп, и там было несколько отличных фильмов. И один из режиссеров сказал, что вы больше, чем вся индустрия белорусская и так далее. И я вспомнил эту фразу Гребенщикова 80-х годов. Я один за всю индустрию, так сказать, музыкальную. Потому что то, что делается, конечно, в белорусском кино, это ужас, конечно. Ее нету, этой индустрии. Потому что есть какие-то заказные странные фильмы, и они с каждым годом все худшего качества.
1: Это вы про то, что робится именно у Минску, про Минск, про Беларусь фильм?
0: Нету. Ну, в Беларуси снимаются же и российские проекты, там узбекские проекты. Но это в основном такое кино, какой-то пост советско-патриотическое и очень плохого как бы качества. И, ну, это заказное кино вообще, на самом деле. Сейчас вообще и в России уже не осталось никаких фильмов на какую-то более нейтральную тему. Идет просто заказ, либо они такую развлекаловку делают, как бы сказки, либо идет такой заказ про патриотизм, войну. Все должны быть. Причем странную форму, если в советское время еще были какие-то фильмы, ну разного.
1: Про любовь.
0: Не, даже военные фильмы были, там, Германа, там, я не знаю, Тарковского, там у нас, там Иван Макарыч, там, или по Быкову, там, родом из детства, там, Турова. Ну, это были совершенно широкий спектр отношений. Вот люди уже войну прошли, они же знали. У этих же остались только симулякры, просто вот какой-то матрица пропагандистская у них осталась, и вот никакого слова не должно быть. Сейчас не может быть такой фильм, как «Оккупация мистерии», они просто посадили бы меня за... Ну, это фильм, который просто за экстремизм уже сразу сажать.
1: Зарыша, вы здесь сказали в интервью, что этим фильмом там занимаются эти следствия.
0: Ну, да, стали интересоваться тоже. Ну, как донеслось до меня.
1: Угу. Чекаво,
0: мне, что... Мне со мной боятся общаться, я же экстремист сейчас,
1: нельзя
0: уже не боятся говорить. Ну, тоже ищут какие-то... Ну, так они же задним числом же все делают. Там, ты работаешь там с Белсатом, а потом признают экстремистской организацией, а потом за это сажают в тюрьму, например. Поэтому все же задним числом работает. Поэтому вот отсутствие тоже, это примета времени, что отсутствие вообще какой-то законности, да? Ну, если там на обыске тебе не показывают документы, не дают тебе... Про адвоката вообще лучше молчать. Это вызывает ненависть. Потом не копии протокола, не забирают у тебя технику, не дают никакой бумажки. Забрали у тебя документы, тоже ничего не об изъятии. Насколько забрали? И все. И что это? Кто это? Может, это были не госорганы, может, это какая-то банда пришла. А может, это то же самое.
1: І сярод тих, хто вами займався, був слідчий, який ходив у кінокалайдер. Да. Ось гэта цікаво.
0: Да, он був в маске, но я его знав по глазам і по росту, і по манерам.
1: Ага. То бок за вами сочили, можна сказати?
0: Моніторили вже, да. Моніторили. Ну, вот тоже, значит, уже были на крючке. Ну, потом мне сказали, что может и нет. А с другой стороны, там ничего такого особенного не было. Хотя он уже называл, что вот на этой лекции было там, уже там были антирусские тексты. Вот. Я говорю, какие антирусские? Ну, про белорусскую философию. Ну, я говорю, а белорусский – это значит против. Ну, да, для них – да. Потому что очень легко же наше государство дает вот эту вот культуру, берет нефть, там, что хочешь, крутит с ней, там, растворитель и так далее. Но не дай бог в этой сфере, почему ты, когда ты с оккупации попал, там, какой-то намек, что там плохой русский якобы, этот партизан из России, значит, ты против русских, и нам с русским нельзя ссориться. И вот это сразу идеологически всегда следили, а сейчас особенно рьяно. Сейчас пошел такой десант просто русской культуры, потому что много приехало сейчас, когда интернет стали еще запрещать, и после войны много приехало релокантов, которые, ну, там, под санкции попали, там, IT-компании какие-то. Многие не хотят уезжать далеко, там, и ездить близко в Россию. А там сейчас во всех театрах уже русские режиссеры ставят. Кино снимают, 3 фильма сняли русский режиссер, вот последних. У нас и так их не хватает, а тут, причем режиссеры не самые лучшие, а самые худшие, я считаю.
1: Да. Было что глядеть русским?
0: Ну, это одна из, наверное, у них такая тема, что кто в театры ходит, так сказать. Ну, театр вообще убит полностью. Если кино так и не было, по большому счету, все-таки театр у нас как-то существовал там, ну, очагово так немножко. Сейчас даже вот эти очаги, их уже все...
3: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
3: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
3: Пачуемся.

0: Радио Рація. Сямятичи.
1: Кобрин.
0: Високая.
1: Яно Подляшский.
0: 99,2 FM.
2: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
0: З архіва Ніви.
1: Вишукує і читає Ян Мордень.
3: Ніва, 17 жнівня 1975 года. 23 липня у 7 годин 14 хвилин автобус ПКС с номером 1967АМ, едучи с Кленик у Гайновку, промчався праз лужину и облил брудной водою стоявших на припинку у чижах людей и затримався, минувши припинок. Люди кинулися бегчи до автобуса, на жаль, надаремно, бо шофер заперся у дверях и твердо сказал, что возьмет только с месячными билетами. Але таких не было вовле, бо все поехали раннейшими автобусами. Хотя в автобусе были еще вольные места, однако шофер не хотел никого взять, нават тих, якія ехали до лекара, и нават тих, кто хотел подъехать на наступный припинок у Збучи. Шофер Степан, родом з К, что каля Ласинки, гміна Нарва, не познав навод своей своячки Соньки, я, якую викликали у Гайновку. Отказав ей, что має час и будет стоять целый день, покуль люди не отсунутся от дверей, а гроши за свою працу и так отримає. Одна шанчина кинулася с кулаками. Шофер, видать, спужався, бо почав дрижеть, утек за автобуса и схавался за киоск. Люди решили чекать наступного автобуса, а некоторые пошли у Збуч 4 километры. Праз годину шофер скурил пачку папиросов и надумался, однак, ехать у Гайновку, где раздобрился так, что взял тих людей, которые захотели еще с ним ехать после такой войны. У Збучи забрал ту боевую женщину, якой браковало место в чижах. Шофер гэты ездить тут уже 7 годов, и, как признался, мае кривду до чижовских людей за то, что неколи нехто назвал его хамом. Хоть он тогда забрал усих, и автобус был битком набиты. Этой справой повинен зацікавиться отдел ПКС у Белостоку, каб не допустить до наступных порахунков. Сердечные тайны. Дорогое сердцейка, хочу рассказать тебе об своем трагичном житті и прошу, пора, як поступить, каб урешті жить по-человечи. Уже в дзяцінстве пришлося мне много потерпеть. Померла мама и осталося нас трое сирот. Батька хутка женился, и мачеха выручалася мною в работе, як найстарейшей, як только могла. Час ішов, и в 18 год познайомилася я с хлопцем. Было это мое первое кохание, ходили больш года, мели пожениться, и вось мой коханый трагично загинул, а я осталася тяжарной. Подгадавала уже дитя, и посватався до меня хлопец. Хутка скрутили веселье. Он мне не подобался, але тиш могла я пярэчить. Паненка с дитем, добра, что кто холеч трапляется. Вышла, и почалося семейное пекло. Муж пил, пропивал все свои гроши, скандалил, дитя мое байструком называл. Терпела, сподевалася, але промучившися так 5 год взяла развод. Працую. Недавно отримала добрую квартиру. И вось познайомилася я с Михасем. И он кавалер. Ему амаль 40 годов. Почал приходить. Приемно проводим час, бо мужчина серьезный, толково говорить. На горелку, чего я найбольш боюся, не ласы. Пройшло уже полгода, як мы знайомы. И теперь сказал он мне, что нема чого так ходить, треба жениться. Але я боюся замуж выходить. Часом уже, здається, згаджуся, але як успомню минулое, аж страсяне. Что мне сердце карабить, ти жить далей самой, ти еще раз вийти замуж. Парай. Галина з Б. Отказ сердце карабить. Галіна, пережила ти в житті много дренного, дик, як кажуть, опарившися на гарячим, то й на холодне дмухаєш. Це добре, лепш почекати, чимсь потім наракати. Але вийсти замуж, напевно, варта. Ти ж молодая, життя перед тобою, де не усі ж мужчини дренні. Зрешти, ти ж і сама об жаніху добре говориш. Калі маєш ніякі сумнінні, з шлюбом почекай, час покаже, чи вартий он твоєго серця. Серцейка.
1: Сторонки тидневіка Ніва гартав і читав Ян Мордань.
4: Радіорація охоплює усі дорожні погранпереходи.

0: Белорусская радиорация. Разом між межами.
1: Социальная сетка Трэц у Беларуси признали погрозой безпеции. Завершение реконструкции Червоного костела у Менску изнов отклали, а беларуса осудили за диверсию Польши за небыто подрыхтовку. Про гэты да іншыя новины про 5 хвилин расскажет Анжеліка Ляльковская. Дочакаемся разом.

0: барадой.
1: 28 вересня 1960-го народилася американская спявачка немецкого походжання Дженніфер Раш по пашпорте Хайди Штерн. Сусветную вядомость ей принесла баллада «The Power of Love» 84-го года. Гэты сингл досягнул первых позиций у Великобритании, Австралии, Австрии, Норвегии и Ирландии, 9-го места у Заходней Германии. Песня нават трапила у книгу рекордов Гиннесса, як самый продаваный сингл спявачки у истории музычной индустрии. Песня была переспяванная шерагом артистов, перекладенная на некалькі мов, ставши поп-стандартом.